0: Ты знаешь, что тоже сейчас им сами видела, сами.
1: That's beautiful.
2: Urban FM 103.5.